0: увы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Хорошо, не как гений, да?

что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.

0: и нам на всякий случай зонтик.
1: Что? Куда ты думаешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.

Что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.